0: Почти 9.30 на часах в студии. Пятница, 22 мая. Знаете, что произошло в этот день ровно 119 лет назад? В 1906 году братья Райт получили патент на свой летательный аппарат. Да-да, тот самый самолет, который сначала никто не воспринимал всерьез, а сегодня без него уже никуда. Даже самая безумная идея может взлететь. Главное — дождаться попутного ветра, ну и пятницы. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас о музыке. Совсем скоро в нашем эфире «Бурито».
1: Ты знаешь, знаю я, мы единое целое.
0: Перед этим «Brainstorm». Ну а раньше всех Константин Никольский.
2: Зеркали мира.
0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остаются пробки на МКАД от Франциска Скорины до Дачной, на Орловской от Сморговского тракта до Нововилинской.
3: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас-ФМ знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: На часах в студии 9.41, время, когда утро уже случилось, обед еще не наступил. В народе эту минуту называют мертвой зоной продуктивности. Но не для нас, ни в пятницу, ни сегодня. Интересный факт, именно в это время большинство людей принимают свои лучшие решения, а потом забывают их к 10. Не будьте как все, запомните, что решили прямо сейчас, ну а лучше запишите. Я Наталья Егорова, у нас на Компас FM сейчас музыка для тех, кто умеет ждать своего часа. И вот кого мы услышим очень скоро, это Бурито. Перед этим Brainstorm, ну а раньше всех Високосный год. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня, расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную информацию.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробок нет. В Витебске скопление автомобилей на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова. В Минске тоже пробки. На МКАД от Франциска Скорины до Дачной, на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет.
2: Планы на вечер на Компас FM.
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Цирк «Шапито Сириус» представляет программу «На грани». Это современное экстремальное шоу, отражающее эстетику риска, ловкости и запредельные возможности человеческого тела. Главная особенность проекта – отсутствие номеров с дрессированными дикими животными. Вместо этого акцент сделали на мастерстве артистов, трюках и современной подаче. Вы увидите бесстрашных акробатов на турниках, воздушных гимнастов, жонглера на вольно стоящей лестнице и моноцикле, а также человека, который дыханием рвет грелки, гнет сковороды и гвозди, разрывает цепи. Программу «На грани» покажут сегодня в 7 вечера. Шатер находится в Минске на Убаревича 176. Стоимость билета от 25 до 60 рублей.
2: Планы на вечер.
3: Рок-оперу «Юнона и Авось» можно увидеть сегодня вечером в Белорусском государственном академическом музыкальном театре. В основе сюжета – трагическая история графа Николая Рязанова. Он мечтает о кругосветном плавании, чтобы открыть удобное сообщение с новыми русскими землями, и ради этого подает одно прошение за другим. Граф настоятельно просит разрешить ему путешествие к берегам Калифорнии. В отчаянии и тоске Рязанов молится Богоматери и слышит неземной голос, который его благословляет. После этого мечта осуществляется наяву. Граф, наконец, получает разрешение на путешествие и вдобавок на него возлагают важную государственную миссию. Как пройдет его путешествие и чем оно закончится, сможете узнать в Академическом музыкальном театре. Рок-опера «Юнона и Авось» начнется в 7 вечера и продлится 1:20. Стоимость билета от 45 до 70 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
2: Планы на вечер.

Почти 10 утра, с вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости, Оля Березовик приготовит нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Ну а пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Компанию нам составит совсем скоро группа «Браво».

0: всех ждем после выпуска новостей, но пока проверим дорожную информацию.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске наблюдаю скопление автомобилей на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова и на улице Ленина у пересечения с Урицкого. В Минске пробка на Ленина от Интернациональной до Кирова.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. Что нового произошло к этому часу?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу о перевооружении Нидерландов и о музыкальном проекте у столичной ратуши.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Крупнейшие за десятилетие перевооружения армии начали Нидерланды, пишет Белта. Среди новых программ – закупка радаров для наблюдения за обстановкой в районе Северного моря, расширение противодроновых подразделений, поставки дополнительного вооружения для истребителей F-35, а также развитие беспилотных наземных систем и увеличение запасов боеприпасов. Кроме того, ранее лидеры правящей коалиции Нидерландов заявили о планах ежегодно выделять по 3 миллиарда евро на поддержку Украины в течение ближайших 3 лет, а также увеличить военные расходы до 3,5% ВВП. Белавия возобновила чартерные рейсы в Тунис, пишет Белта. Речь идет об Энфиде. Это один из популярных курортов на побережье Средиземного моря. Полеты будут до октября, один раз в 11-12 дней. К слову, первый рейс уже вылетел сегодня утром. Загрузка составила почти 100%. Но купить билеты на это направление можно в составе туристического пакета. Представители Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны приняли участие в белорусско-сербских консультациях по планированию военного сотрудничества накануне, сообщили в военном ведомстве. Стороны обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности, а также оценили состояние и перспективы развития взаимодействия в сфере обороны. По итогам согласован план двустороннего военного сотрудничества между Министерствами обороны Беларуси и Сербии на этот год. И последнее. Проект «Классика» у ратуши начнется в столице уже завтра, пишут Минск Новости. Там белорусские музыканты первой величины играют на расстоянии вытянутой руки, и это создает эффект сотворчества и единения. Организаторы проекта тщательно формируют музыкальное меню и показывают, что классика может быть современной и понятной. А еще туда вернутся и джазовые вечера.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске ожидаются дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве 22-24 тепла, ну а в Витебске и Минске до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Майкл Лёнстюрок спросили нас про Someday. Когда-нибудь. Вы знаете, 22 мая, пятница, это как раз то самое когда-нибудь. Мы выспимся, доделаем все дела, начнем бегать по утрам, и все это когда-нибудь. Ну а сегодня просто порадуемся, что это время наступило, хотя бы для пятницы. В народном календаре Никола Вешний. Время, когда даже деревья перестают ждать, а просто распускаются. Мудрая природа не говорит когда-нибудь за цвету, она цветет сегодня. Наше утро продолжается, дальше только хиты. На связи Наталья Егорова, слушаем Компас FM. И вот наши планы на ближайшее время. Ждем в эфире совсем скоро группу «Браво». Перед этим споет Тина Тернер. Ну а раньше всех город 312. Впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем о резком повышении цен на оперативную память в Европе. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве появилась пробка на Первомайской от Алмазного переулка до Гришина. В Витебске крупных затруднений нет, в Минске пробок тоже нет. Хороших вам дорог!
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про спутниковый интернет в Беларуси, а еще о резком повышении цен на оперативную память в Европе. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Спутниковый интернет появится в Беларуси. Поставщиком услуг для нашей страны будет российская компания «Бюро 1440», которая разворачивает группировку низкоорбитальных аппаратов для доступа в интернет. Компания заключила соглашение с «Белинтерсат». Это отечественный спутниковый оператор. Согласно документу, будут созданы партнерская и клиентская сети. Как отметил технический директор «Белинтерсата», проект поможет сократить цифровое неравенство и реализовать комплексный план по импортозамещению в критической информационной инфраструктуре. Первую партию 16 спутников «Бюро 1440» отправило на орбиту 23 марта этого года.

0: Польша. Напомню, дефицит и подорожание оперативной памяти продолжается из-за бума развития искусственного интеллекта, который создает высокий спрос, а также переориентации производителей под нужды дата-центров, которые обслуживают нейросети. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники».

0: На часах 10:29, пятница, 22 мая. Интересный факт. В это время большинство людей совершает последнюю серьезную мысль перед обедом. Так что, если вы что-то придумали прямо сейчас, запишите. А если нет, значит, ваш мозг уже на выходных. Не мешайте ему. Сейчас музыка, которая не требует умственных усилий, только кайф. С вами этим утром я, Наталья Егорова. И сейчас расскажу про музыкальные планы. В ближайшее время Женя Трофимов и «Комната культуры».
1: О тебе, от посадки до полета, что несут они на хвосте эти твои самолеты.
0: Перед этим The Portugal Man. Ну а раньше всех Маша и Медведи. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве появились пробки на Первомайской от Алмазного до Гришина, на Первомайской от проспекта Мира до Лепешинского. В Витебске крупных затруднений я не увидела. Что же касается Минска, то появились пробки на Долгиновском тракте от МКАД до Буцлавской, на Лобанка, Одинцова и Притыцкого, на Романовской слободе от Мельникайте до Немиги.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8:10 и в 10:10. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Buzz FM.
1: Десять сорок одна на часах в студии, пятница, 22 мая. А вы знали, что сегодня день рождения сэра Артура Конан Дойла? Да-да, того самого автора Шерлока Холмса. Родился в 1859 году, и мир с тех пор делится на тех, кто замечает детали, и тех, кто проходит мимо. Вопрос на засыпку. Как Шерлок Холмс отнесся бы к концу рабочей недели? Элементарно, Ватсон, суббота еще не наступила, а воскресенье уже неизбежно. Так что наслаждайтесь процессом. В пятницу прощается все, а хорошее настроение приветствуется всегда. Ну а мы движемся дальше. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. И прямо сейчас про музыкальные планы. И в эфире совсем скоро Женя Трофимов и «Комната культуры». Перед этим «Португал The Man». Но раньше всех воскресенье. Ну а прямо сейчас программа «Улицы наших городов», в которой Ирина Журавлик расскажет про замок в деревне Любча Гродненской области. Чем уникально это место и почему там стоит побывать, узнаем сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Первомайской от проспекта Мира до Лепешинского. В Витебске крупных затруднений я не заметила. В Минске пробки на Долгиновском тракте от МКАД до Буцлавской, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Улицы наших городов. На Компас FM.
2: Улицы наших городов. Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. С вами Ирина Журавлик. Здравствуйте. В деревне Любче на Гродненщине на обрывистом берегу Немана стоит старинный замок.
0: Улицы наших городов.
2: Панорама со здешними пейзажами дух захватывает. Это архитектурное достояние построил влиятельный литовский магнат Ян Кишка в 1581 году. Оборонительное укрепление соорудили прямоугольником, который окружали с трех сторон глубокие рвы, а с четвертой – река. Еще при Яне Кишке там появились молельный дом, типография, пивоварня и баня. А в начале 17 века там хозяйничали радивилы, когда между знатными родами был заключен супружеский союз. Они расширили фортификационное сооружение и добавили ко всему существующему богатые коллекции книг, оружия, предметы искусства и архивы. В ту эпоху Любча была духовным центром для протестантов. За эти столетия замком владели многие. И время от времени его то разрушали, то восстанавливали. Замку беды нанесли в основном война с казаками Богдана Хмельницкого и штурм войск гетмана Ивана Золотаренко. И так уже вышло, что к 19 веку у него остались лишь две башни. В итоге оборонительное укрепление утратило военное значение и статус. Правда, прошло немного времени, и там возвели английский неоготический дворец из двух этажей. Однако Первая мировая война и его не пощадила. Частично дворец разрушили. Так, в середине 20 века на остатках фундамента с использованием стен на Замковой горе построили школу, а в 80-х на этой территории проводились раскопки и исследования. В начале 2000-х, благодаря фонду образованного силами профессоров, преподавателей и студентов БНТУ был разработан проект по реставрации остатков Любчинского замка. В планах вернуть на место четвертую башню и внутризамковую застройку, а еще возвести вторую дамбу и рвы с водой. На сегодня почти восстановлены две сохранившиеся башни. К слову, на протяжении последних 15 лет Любчинское наследие возрождают из руин неравнодушные предприниматель, волонтеры и студенты БКТУ. Причем делают они это своими руками и за счет благотворительности. Кроме замка в Любчу можно посетить еще одну достопримечательность. Православную церковь, построенную в псевдорусском стиле в 1910-1914 годах. Сама деревня окутана еще и легендами. Одна из них о затерянном кладе, который можно отыскать, если идти по дорожке из зеленых огней. А вот согласно второй легенде, Любчу также называют местом, где родилась сама любовь. По рассказам, в этом месте литовский князь Миндовг, когда переплывал Неман, повстречал свою любовь и будущую супругу, прекрасную красавицу Марту. И якобы поэтому основанное селение в 13 веке назвали Любчей в честь обретенной любви. С вами была Ирина Журавлик и программа «Улицы наших городов». Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. Услышимся завтра на Компас FM. До встречи!
0: Улицы наших городов. Реклама на Компас FM.
3: фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Компас FM. Это наши.

0: Почти 11 утра на часах в студии Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Это утро мы провели вместе. Я прощаюсь до понедельника и желаю вам отличных выходных. Передаю эфир Анастасии Лисовой. Она уже появилась в студии. Привет, Настя. Как твое настроение в пятницу? Ждешь выходных?
1: Наташ, привет. Я, как и все, жду с нетерпением выходных, но пока предлагаю плодотворно поработать, слушая любимую музыку. Ну и скоро появятся Стас Михайлов и Таисия Повалим.

0: О новостях к этому часу расскажет Ольга Березовик. Оль, привет. Что интересного ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем встретился премьер-министр и о фестивале в столице.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, пишет Белта. Белорусско-туркменские отношения основываются на искренней дружбе, взаимном уважении и партнерстве. Беларусь заинтересована в динамичном развитии отношений с Туркменистаном. Страны плодотворно сотрудничают в рамках международных организаций, оказывают друг другу взаимную поддержку. Есть и потенциал роста взаимной торговли. Добавлю, глава белорусского правительства посещает с рабочим визитом Туркменистан для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. Оно пройдет уже сегодня. Учебно-полевые сборы у десятиклассников начнутся 26 мая, пишут Минск Новости. Юноши пройдут тактическую подготовку, а девушки научатся оказывать первую помощь. Эти занятия – часть школьного предмета, допризывная и медицинская подготовка. Их цель – отработать навыки, полученные на уроках. Сборы будут проходить 10 дней и завершаться 4 июня. Начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил проведет прямую телефонную линию уже завтра, номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра и до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Фестиваль «Хвостатый двор» пройдет в столице уже завтра, пишут Минск Новости. Там запланирована благотворительная акция помощи животным. Организаторы подготовят площадку для знакомства потенциальных владельцев с кошками и собаками, которые готовы переехать в новый дом. Все животные стерилизованы, здоровы и адаптированы. В акции примут участие и специалисты, которые проконсультируют по уходу за питомцами.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске ожидаются дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве 22-24 тепла, ну а Витебске и Минске до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: Про дорогу в рай пел только что Александр Лунев, и если это он про последний рабочий день этой недели, то я с ним соглашусь. Движемся вместе навстречу выходным, предвкушая райское наслаждение. С вами Компас ФМ и я, Анастасия Лисова, так что скучать вам точно не придется. Буду возвращаться к вам вновь и вновь каждые 15 минут, чтобы рассказать что-нибудь интересное, ну или просто поболтать. И, конечно же, анонсировать музыку. Вот, например, в эти 15 минут слушать будем Стаса Михайлова и Таисию Повали. Еще споет Валерия, ну а раньше остальных к нам присоединится Чечерина.
1: Реклама на Компас ФМ. Компас ФМ. Это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Это радио «Компас-ФМ».

0: Ну, а мы будем зажигать огни в наших сердцах, но до этого давайте узнаем гороскоп на сегодня. Овнам рекомендуется повторно заняться тем, что уже считали безнадежным. Нестандартное решение и ваша интуиция сделают свое дело. Тельцы, не ждите идеального момента, включайтесь в работу сразу. Ну, а в общении сегодня у вас роль дипломата. Близнецы, день отлично подходит для того, чтобы блеснуть знаниями, завести полезные знакомства или произвести впечатление на руководство. В общем, просто будьте собой, и все получится. У раков судьбоносный день в плане личных и деловых контактов. Доверяйте первому впечатлению, и внутренний голос не подведет. Львам звезды рекомендуют брать инициативу и бразды правления в свои руки. Используйте личное обаяние для достижения целей. Но помните о мере. Сегодня окружающие могут буквально разрывать вас на части своим вниманием и просьбами. Ну, а я попрошу от вас еще чуточку внимания, потому как будет сейчас очередной музыкальный анонс. Это Компас FM, Анастасия Лисова, и скоро услышим группу 3002.
1: Звезды в лужах, делись с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
0: Чуть раньше споет Colin Groove.

0: Про остальных знаков расскажу буквально через несколько минут, так что не переключайтесь.
1: Реклама на Компас FM.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин. Хара...
4: Что?
3: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

0: Мало тебя пел только что группа «Серебро», а вот лично мне мало 24 часов в сутках. Если у вас такая же проблема, то давайте расскажу гороскоп для оставшихся знаков. Может, там посоветуют, как расставить приоритеты, чтобы все успевать. Итак, Дев сегодня ждет интересный, насыщенный день, который, возможно, и поменяет ваши планы, но только в лучшую сторону. А вот у Весов, наоборот, день пройдет очень спокойно и гармонично. Отлично подойдет для того, чтобы не торопясь завершить рутинные задачи и навести порядок на рабочем месте. Скорпионы, уделите время себе и саморазвитию. Ну а стрельцам рекомендуется вместо пассивного отдыха выбрать прогулку. Смените привычный маршрут или отправьтесь в небольшую поездку. Именно в дороге к вам придут ответы на важные вопросы. У козерогов вопросы, которые долгое время не давали покоя, начнут решаться сами собой, как только вы ослабите контроль и перестанете паниковать. Водолеи, донести свои мысли без излишней эмоциональности. Кому нужно, тот услышит. Ну и, наконец, рыбы. Ваши давние мечты и цели, наконец, начнут обретать конкретную форму и превращаться в пошаговый план. Вы увидите реальные плоды своих прошлых усилий. Ну и последнее можно отнести абсолютно каждому. Как говорится, что посеешь, то пожнешь. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И до конца этого часа услышим группу Coldplay. Еще будет 30.02. Ну а прямо сейчас к нам присоединится группа Крематорий.
1: Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

Практически полдень в стране, а значит, уже половина рабочей пятницы пролетела. Я специально сделала на этом акцент, чтобы вы все успели до конца дня. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и вот кого услышим в предстоящие 30 минут. Появится Григорий Лепс. Да, это вас поет Queen. Ну и сразу после выпуска новостей слушать будем Александра Маршалла.

0: студии уже появилась Вера Светлова с новостями к этому часу. Вера, привет. Что интересного расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, по какому объекту ударили украинские беспилотники и что появится в центре Барановичей.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников нанесли удары по учебному корпусу и общежитию Старобильского профессионального колледжа, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. По предварительным данным, в результате украинской атаки на учебное заведение погибли 4 человека. Отмечается, что удары были нанесены минувшей ночью. На тот момент в зданиях было 86 детей от 14 до 18 лет. 35 из них получили ранения разной степени тяжести. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в зоне обрушения продолжают оставаться дети. Поиски продолжаются. Горячая линия в Республиканском институте контроля знаний будет работать 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. Об этом рассказали в Минобразовании. В эти дни абитуриенты и их родители смогут узнать все нюансы по вопросам организации проведения централизованных экзаменов и тестирования. Звонки принимают по номеру плюс 375 17 311 20 79 с 9 до 19 часов. Ежегодный сбор военной безопасности и обороны государства проходит в Лисском районе, сообщили в военном ведомстве. Им руководит министр обороны Виктор Хренин. Участие принимает и секретарь Совбеза, а также представители Минобороны, Генштаба и силовых ведомств, руководство областных и Минского горосполкомов, а также военные комиссары. Цель мероприятия – повысить уровень подготовки руководства областных и Минского городского исполнительных комитетов в вопросах территориальной обороны. Так участники сбора ознакомятся с ролью территориальной реальных войск в новых формах военных действий армии. И последнее. Колесо обозрения появится в центре Барановичей, пишет .бай. Установят его в парке имени 50-летия ВЛКСМ, известном еще как «Молодой парк». Также, кроме колеса обозрения, там появятся карусели и автодром. Как отметили в администрации города, на обновленной локации смогут отдохнуть как взрослые, так и дети. А начать работы по модернизации главного парка Барановичей планируют в следующем году.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидаются дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве 22-24 тепла, ну а в Витебске и Минске до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: нас не надо просить улыбаться. По-моему, сегодня улыбка – это наше перманентное состояние. Ведь пятница, и этим все сказано. Про план на вечер поговорим чуть позже, ну а пока вот список того, что будем слушать в эти 15 минут. Итак, появится Григорий Лепс, еще будет Ваня Дмитриенко, ну а также услышим «Танцы минус». Это «Компас ФМ», меня зовут Анастасия Лисова. Отличной вам пятницы, друзья.
1: Реклама на «Компас ФМ». Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Ну что же, пятница набирает обороты, и можно уже подумать о том, как проведем вечером. Вот, например, сегодня, 22 мая, отмечается День Шерлока Холмса. Поэтому можно сходить на квизы или просто посвятить вечер книге с любимым героем. Ну а пока рабочий день продолжается, поэтому давайте доведем все до своего логического завершения, чтобы на выходных действительно отдыхать. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и в предстоящие полчаса предлагаю послушать гостей из будущего. Чуть раньше спать Джо Кокер. Ну а прямо сейчас в нашем эфире появится группа «Алиса».

0: 95.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Оставайтесь и вы в нашей компании подольше, чтобы всегда быть в курсе всех актуальных событий, ну и с хорошей музыкой. Кстати, нас можно слушать и в интернете. Просто вбивайте в поисковике kompas.fm.by и слушайте свое удовольствие. Ну а меня зовут Анастасия Лисова, и сейчас я расскажу, кто появится в нашем эфире в ближайшее время. Итак, споет Gypsy King, также будут гости из будущего, ну а прямо сейчас встречаем братьев Гримм.

Под танцевальные латиноамериканские мотивы Джипси Кинга мы вливаемся в утильной час. И если вдруг забыли, то напоминаю, сегодня пятница, и вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова, и сейчас самое время озвучить нашу ближайшую музыкальную перспективу. Итак, в новом часу споет Юлия Савичева.

0: Ну а сразу после выпуска новостей услышим группу «Високосный год».
1: Как посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души.
0: Эту песню услышим раньше остальных, ну а прямо сейчас новости.
2: В Минске 14 часов.

0: новостями нас познакомит Вера Светлова. Она уже в студии. Вера, привет. Что расскажешь в этом выпуске?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, где с рабочим визитом находится премьер-министр Александр Турчин и про необычную инсталляцию на Комаровке.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Премьер-министр Александр Турчин с рабочим визитом находится в Туркменистане, сообщает телеканал СТВ. В Ашхабаде он принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ. На повестке 12 вопросов. В формате узкого заседания главы делегации обменяются мнениями по ключевым направлениям экономического взаимодействия в Содружестве. А в расширенном составе будут рассмотрены решения по сотрудничеству в конгрессно-выставочной деятельности, цифровой трансформации, развитию транспорта. Также ожидается утверждение молодежи столиц СНГ на 27 и 28 годы. О вакансиях и об условиях работы для подростков летом рассказали в Минтруда и соцзащиты. Так, среди наиболее доступных вариантов – укладчик-помощник, подсобный рабочий, работник Зеленстроя. Также в рамках проекта «Во имя добрых дел» подростков устраивают на работу в территориальные центры соцобслуживания населения и социальные пансионаты. Добавлю, при трудоустройстве через службу занятости заключаются срочные трудовые договоры. С 14 до 16 лет разрешено работать не более 4,5 часов в день, а с 16 до 18 лет максимум 7 часов. Новыми экспонатами под открытым небом пополнился мемориальный комплекс «Курган бессмертия» в Лиде, сообщили в Минобороны. В рамках сбора военной безопасности и обороны государства оборонным ведомством в торжественной обстановке были переданы дивизионная пушка Д-44 и гаубица Д-1. После церемонии открытия участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и почтили память павших героев минутой молчания. Добавлю, аналогичные экспонаты под открытым небом также установлены в Новогрудке, Столбцах, Полоцком кадетском училище, Бешенковичском и Чаусском районах. И последние весы, которые показывают вес человека в картофелинах, появились на столичном комаровском рынке, пишет СБ «Беларусь сегодня». Инсталляция под названием «Весы из СССР» представляет собой огромную конструкцию, стилизованную под советские механические весы. Она расположена в крытой части рынка и доступна для всех желающих. Принцип работы прост. За одну условную единицу измерения принята средняя картофелина весом 105 граммов. Именно на это число делится масса вставшего на платформу человека, после чего результат выводится на табло в картофельном варианте.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидаются дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве 22-24 тепла, ну а в Витебске и Минске до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, рабочий пятничный день продолжается, и с каждым часом наше настроение все лучше и лучше. И нет, мы с вами не лентяи, просто всем нам нужен отдых. Так вот, для того, чтобы он был заслуженным, давайте еще парочку часов хорошенечко поработаем, чтобы потом с чистой совестью оставить свои насиженные места до понедельника. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и скоро в нашем эфире появится Юлия Савичева, Владимир Пресняков, ну и раньше остальных услышим Константина Никольского.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: 17:27 на часах, пятничный вечер набирает обороты и явно обещает нам что-то интересное. Конец мая радует прекрасной погодой, ее нельзя упустить, нужно использовать по максимуму, тем более, что впереди такие же теплые выходные. Помните, что рядом любимая музыка, меня зовут Дарья Ветрова, и проводите этот вечер с нами, вот как раз наши ближайшие музыкальные планы. Появится Анасти. До этого споют Белинда Карлайл. А раньше всех услышим Александра Маршалла.
1: Уходя, уходи. Дверь без стука прикрой.
0: Ждем его после автоновостей, в которых узнаем о новой версии Volvo. Расскажет Александр Тамкович, но сначала я расскажу о пробках.
2: Дорожный компас.
0: И для этого обновляю Яндекс.Карты и вижу, что в Витебске скопление автомобилей на улице Ленина у пересечения с улицей генерала Белобородова, также на Замковой у пересечения с Ленина и еще на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе, здесь ДТП. Обновляю карту Могилева, пробка на Ленинской и Пионерской от проспекта Мира до Болдина, на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской и на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира. Что касается Минска, уже 8-бальная загруженность, пробка на МКАД от дороги в Дрозды до Притыцкого, на проспекте Независимости от Красной до Ленина и на Ванеева от Долгобродской до проспекта Рокоссовского.
2: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас-ФМ.
3: Привет, с вами Александр Тамкович. Сегодня я расскажу о новой версии Volvo и рекорде электрокроссовера от Xiaomi. И это автоновости на Компас FM. Volvo XC60 модель не новая, второе поколение вышло еще в 2017-м, но по продажам он по-прежнему лидер марки. Сейчас на дорогах Европы заметили новый прототип кроссовера. Тесты проходят в Испании. В машине обновили переднюю часть, фары стали тоньше, решетка радиатора получила сложный рисунок, а бампер стал спокойнее, без характерных треугольных воздухозаборников. Задние фонари частично закрыты, но видно, что графика стала длиннее, а оформление проще. Главная интрига остается под капотом. По слухам, новая гибридная версия сможет проехать на электротяге до 200 км против нынешних 82. Ожидается, что обновленный XC60 покажут в первой половине 2027 года. Производство расположено на двух основных заводах в Швеции и Китая.
2: Автоновости.
3: А китайская компания Xiaomi подтвердила, что рекорд Нюрбургринга установил именно серийный электрокроссовер UY7GT. Кроссовер мощностью 1003 лошадиных силы пробежал почти 21 километр трассы за 7 минут 34 секунды и стал быстрее бывшего рекордсмена от марки Porsche. Для заезда использовался опциональный пакет, который включает специальные полуслики и электронный имитатор, который помог точному распределению тяги в поворотах. Салон машины для заезда отличается от серийного. В нем поставили каркас безопасности, спортивное кресло и шеститочечные ремни, а часть отделки убрали, чтобы снизить вес. Премьера UY7GT все еще впереди, но компания уже показала фото машины и салона. Запас хода электрокара может достигать 705 километров. Отличный результат для авто с такой мощностью. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
2: Автоновости. Реклама на Компас FM.
4: Полезные советы от МЧС. Чтобы предотвратить весенние палы, не выжигайте сухую траву. Разводите костер в безветренную погоду на безопасном расстоянии от построек. Рядом с костром должно быть ведро с водой или огнетушитель. Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, окурки, стеклянные бутылки. Если видите горящую траву, сообщите в МЧС по телефону 112.

0: вместе с Компас FM.
1: Circle in the Sun с такой композицией звучала только что Белинда Карлайл, и этот поп-рок-хит стал визитной карточкой певицы. Сингл вошел в топ-10 многих мировых чартов, а в Великобритании добрался до высокой четвертой строчки. Даже спустя почти 30 лет мы продолжаем наслаждаться этой песней. Вот что значит хит на все времена. Напомню, что с вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и дальше в эфире прозвучат Анасти, Рэйман, а раньше всех группа Лю. Ее ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты в Витебске. Здесь все еще небольшое скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира, на Пионерской от Лепешинского до Болдина и на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске семибальная загруженность. Пробка на МКАД от дороги в Дрозды до Притыцкого. Еще одна на МКАД от проспекта Независимости до Дачной. На Партизанском проспекте затор от Центральной до Ангарской, и еще придется постоять на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Ленина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: На часах почти 6. Доброго пятничного вечера. Он только начинается, а значит, успеет порадовать вас чем-то приятным и удивительным. И помните, что рядом любимая музыка на Компас FM. Этим вечером с вами Дарья Ветрова, и я уже готова поделиться ближайшими музыкальными планами. Скоро нам споет Вячеслав Быков.
1: День молча сменит ночь за твоим окном. Люби.
0: До этого появится группа Queen. А раньше всех услышим дуэт Григория Лепса и Максима Фадеева.

0: Кто же они, орлы или вороны, узнаем после выпуска новостей, а пока предлагаю узнать о дорожной обстановке.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги уже практически свободны, но есть небольшое скопление на проспекте Черняховского у пересечения с проспектом Строителей. Там ДТП. Также немножко придется постоять на Замковой у пересечения с Ленина. Обновляю карту Могилева. Здесь пробка на Ленинской и Пионерской от Тимирязевской до Болдина. Также на Пушкинском проспекте от остановки универмаг Октябрьский до Габров. И еще одна на проспекте Мира от Пелагеевского сквера до улицы Космонавтов. Что касается Минска, шестибальная здесь загруженность, пробка на МКАД от Всехсвятской до Дачной, на МКАД еще одна от Каменной Горки до Притыцкого, на Партизанском проспекте затор от Центральной до Ангарской и еще на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина.
1: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: студии с новостями Ирина Журавлик. Ира, привет. Что интересного нам расскажешь?
1: И снова привет, Даша. Сейчас я расскажу, с кем встретился вице-премьер Беларуси и о том, на каком молодежном чемпионате выступят белорусы.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время рабочего визита в Туркменистан встретился с президентом Сердаром Бердымухамедовым. Сегодня, пишет Белта, учитывая дружественные, уважительные и партнерские взаимоотношения между странами, белорусская сторона заинтересована в их динамичном развитии. На сегодня показательный межгосударственный тандем есть уже в области образования. Также потенциал роста взаимной торговли намечен в агропромышленной и транспортной инфраструктурной сферах. Милицейские посты будут везде во время последних звонков в Минске завтра, пишет .бай. Чтобы уберечь подростков от незаконных посягательств, усиление обеспечат как на торжественных линейках, так и особое внимание уделят массовым мероприятиям. Самые масштабные из них пройдут на Астеле и Минско-арене, где соберется более 10 тысяч выпускников. Добавлю, у девятиклассников после линейки запланированы образовательные экскурсии, а у выпускников 11 классов возложение цветов к мемориалам с почтением памяти героев Великой Отечественной войны. Ежегодный сбор военной безопасности и обороны государства проходит в Лидском районе. Сегодня рассказали в Минобороны. Участники наблюдают за практическим розыгрышем эпизода по отражению нападения наземного противника на аэродром. Маневр проходит в 116-й штурмовой авиационной базе, а противостоять БЛА противника помогают радиоэлектронная система «Булат», системы РЭП, зенитная пулеметная установка ЗПУ-4, а также турель со спаренными автоматами. А еще на сборе продемонстрировали пилотируемую авиацию и рассказали об особенностях подготовки военных летчиков. И последнее. Белорусы выступят в 6 видах программы на молодежном чемпионате Европы по академической гребле, пишет Белта. На соревновании среди юниоров не старше 19 лет поучаствуют гребцы из 33 стран, которые разыграют 14 комплектов наград. За медали поспорят 7 белорусок и 10 белорусов. Предварительные и полуфинальные заезды пройдут в Брандербурге завтра, а финалы – в воскресенье.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туман и до плюс 11. Завтра днем в этих городах снова без осадков, местами туман, и температура воздуха будет до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: вместе с Компас FM.
1: Продолжаем наслаждаться теплым пятничным вечером, наполнять его приятными моментами и предвкушать такие же теплые выходные. Если вы не успели запланировать что-то интересное, время еще есть и всегда есть возможность сорваться куда-то спонтанно и получить порцию позитивного заряда. А еще напомню вам, что на Компас FM по пятницам и выходным звучит дискотека 90-х только с теми хитами, под которые хочется танцевать. Начинается в 7:30 вечера. А пока с вами я, Дарья Ветрова, и в ближайшее время услышим Вячеслава Быкова, группу Queen, а раньше всех Nautilus Pompilius. Ждем их после того, как проверим обстановку на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, витебские дороги наконец-то освободились в Могилеве. Все еще пробка на Пушкинском проспекте от остановки универмаг Октябрьский до улицы Габровской. И еще одна на проспекте Мира от Пелагеевского сквера до Космонавтов. Что касается Минска, шестибальная пока загруженность. Пробка на МКАД от проспекта Победителей до улицы Притыцкого. На проспекте Независимости от площади Победы до Ленина. И на Партизанском проспекте от Центральной до Варвашени.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные, вы их заслужили.

заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах от 19 до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

FM. Компас FM.

за слабость не сочти. Привязанность к почти

Мама, я прочти. Я в нем живу почти. Почти.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах от 19 до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.